0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Нягинском отделении Ханты-Мансийской РОВОС завершены ремонтные работы входной группы. В Пермской краевой библиотеке для слепых открылась инклюзивная выставка «Чердынь на кончиках пальцев». В центре имени Мещерякова состоялось вручение студенческих билетов незрячим студентам ГУУ. Программа «Особый взгляд» объявила 17 театров-победителей грантового конкурса на тифлокомментирование. В Иркутске подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере инклюзивного туризма. Пятый сезон марафона «Сила России» объединил более 2 миллионов человек по всей стране. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Нягинском отделении Ханты-Мансийской региональной организации ВОС совершены ремонтные работы входной группы. Заменены поликарбонаты крыши, ступени выровнены. Перила удлинены, дверь вынесена за пределы лестницы, установлены новые металлические конструкции и заметная вывеска. Теперь помещение стало удобнее и безопаснее для людей с инвалидностью. Руководство организации поблагодарило компанию «Кровли и фасад» за проделанную работу. В Пермской краевой специальной библиотеке для слепых открылась инклюзивная выставка «Чердынь на кончиках пальцев». Тактильная карта исторической Чердыни и миниатюры храмов и купеческих домов созданы вручную в инклюзивной мастерской «Будетляне». Выставка проходит в малом зале Пермского КСРЦ ВОС, вход свободный. В программе инклюзивная экскурсия и рассказ о работе мастерской. Проект реализован при поддержке фонда грантов губернатора Пермского края. 29 августа в центре имени Мещерякова состоялась торжественная церемония вручения студенческих билетов незрячим ребятам и участникам специальной военной операции, поступившим в Государственный университет управления. Проректор ГУУ Мария Карелина поздравила студентов, а директор Института заочного образования рассказал об организации учебного процесса. Директор центра Сергей Захаров пожелал студентам успехов в поколении интеллектуальных вершин. Программа «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» подвела итоги грантового конкурса на организацию тифлокомментирования в театрах. Поддержку получили 17 учреждений из разных городов, среди которых Московский «Современник», Театр на Литейном из Санкт-Петербурга, Новосибирский театр оперы и балета. Всего на конкурс поступило 50 заявок из 35 городов. 1 сентября в День знаний в Иркутске подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Иркутской РОВОС, Иркутским колледжем экономики, сервиса и туризма и информационно-туристической службой города. Стороны договорились о

0: просветительских занятиях для студентов по взаимодействию с незрячими, организации инклюзивных экскурсий и стажировках на базе ВОЗ. В Москве в Лужниках прошел масштабный финал 5-го сезона всероссийского спортивного марафона «Сила России», организованного партией «Единая Россия». За сезон марафон охватил более 2 миллионов участников, проведено свыше 10 тысяч тренировок и мастер-классов. В рамках недели инклюзивных видов спорта прошли паралимпийские уроки с участием чемпионов. Участники пробовали слэдж-хоккей, шоу-даун, волейбол сидя и другие виды спорта. В Костромской местной организации ВОЗ 15 сентября пройдет отборочный этап 9-го всероссийского конкурса «Словом и жестом». Победитель получит путевку в Нижний Новгород для участия в финале. Конкурс организован тренером Центра Камерата при поддержке ПАО «Мегафон». Специалисты Воронежской РОВОЗ по запросу прокуратуры провели оценку доступности магазина «Магнит». По итогам составлен список рекомендаций по устранению выявленных барьеров. Организация бесплатно проводит оценку доступности объектов для людей с инвалидностью по зрению. В майской местной организации Кабардино-Балкарской РОВОЗ медалью «Дети войны» награжден Виктор Кузьмич Лучкин, 1938 года рождения. Он полностью лишился зрения и слуха, но является талантливым художником, чьи работы побывали на выставке в Японии. В обновленном помещении Красноармейской местной организации ВОЗ прошел праздник «Проводы лета» с гостями из Ворошиловской местной организации ВОЗ. В центре внимания были музыкальные инструменты – баяны. В знак дружбы представители Красноармейской организации преподнесли гостям один из баянов. Завершилась встреча дружеским чаепитием. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

0: две серии песен, которые называются «В честь шахматной короны». Я кричал: «Вы что там, обалдели? Что ж вы уронили шахматный престиж?» А мне сказали в нашем спортотделе: «Ага, прекрасно, ты и защитишь. Но учти, что Фишер очень ярок. Он даже спит с доскою, сила в нем. Он играет чисто, без помарок. Ну и ничего, я тоже не подарок. И у меня в запасе ход конем. Ох, вы мускулы стальные, пальцы цепкие мои, эх, резные, расписные, деревянные ладьи. Друг мой футболист учил: не бойся, он к таким партнерам не привык. Ты за тылы и центра не беспокойся, а играй по краю напрямик. Ну, я налег на бег на 100-метровке, я в бане вес согнал, отлично сплю. Были по хоккею тренировки. Ну, в общем, после этой подготовки, да я его без мата задавлю. Ох, вы сильные ладони!»
1: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
2: Здравствуйте! В эфире Тюменская студия «Радио ВОС». У микрофона Юлия Бушнева. За звукорежиссерским пультом Борис Халин. Профессия массажист сегодня является одной из самых доступных профессий среди людей с нарушением зрения. Она также служит практически 100% гарантией для дальнейшего трудоустройства. В 2017 году по инициативе Тюменской областной организации ВОС в Ялуторовском медицинском колледже было организовано отделение по медицинскому массажу именно для студентов с нарушением зрения. Однако по-настоящему достойным массажистом может стать не каждый. И сегодня у нас в эфире гости, массажисты, профессионалы своего дела. Данис Исхаков, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И Елена Жукова. Лена, привет.
4: Привет.
2: Ребят, давайте с вами поближе познакомимся. Расскажите, чем вы занимаетесь и где вы работаете?
3: Мы профессиональные массажисты с медицинским образованием. Работаем в Тюмени, доставляем услуги местному населению, проводим массаж лечебный, классический, детский, спортивный.
2: Вы являетесь выпускниками Ялуторовского медицинского колледжа, правильно я понимаю?
3: Да.
2: Расскажите, как организован, насколько доступен образовательный процесс в этом учреждении?
3: Да, мы являемся выпускниками, получается, я первый выпускник первого выпуска, а Елена, она второй выпуск. То есть у нас разные с ней выпуски. Как это все организовывалось? Помню, как зрение потерял. Я зрение потерял в 2015 году. Начал думать о будущей профессии. Ну и выбрал профессию массаж. Начал искать центр, где буду обучаться. Нашел в Тюмени центр по профессиональной подготовке. Прошел курсы, получил диплом государственного образца о окончании курсов по массажу. Начал работать, но стал понимать то, что этого мало. То есть одни курсы, они направлены на то, что делать косметический массаж, антицеллюлитный. А в связи с лечебным ты с этим не столкнешься, так как ты не знаешь ни анатомии, ни физиологии, ни патологии человека. Начал искать, куда мне обратиться для того, чтобы получить медицинское образование. Поехал в Уфу подавать документы. Там был очень большой набор. Поздно обратился. Поэтому я там не прошел, приехал обратно в Тюмень, начал искать другие организации. Ну и мне выпала честь поехать в Тюменской области на региональный молодежный форум «ВОС. Будущее за нами». И там я узнал то, что Тюменская область, Всероссийское общество слепых организовывает набор на обучение в Ялуторовский медицинский колледж по специальности медицинский массаж. Я, недолго думая, подал документы, прошел, поступил. поступил и начал учиться.
2: Как легко ли тебе было учиться? Насколько доступен образовательный процесс в колледже?
3: Я бы не сказал то, что в медицине легко учиться. Медицина – это такая наука, когда ты начинаешь учиться, понимаешь все тонкости внутреннего организма человека, строение человека, скелета, мышц, нервов, сосудов, сердечно-сосудистой системы. Поначалу я думал, ну, приду, чего я не знаю. Мышцы спины, шеи, рук. Да я все знаю. А когда пришел, начал учиться, да, я понял то, что я вообще ничего не знаю. Начал учиться, узнавать, вникать, искать дополнительные материалы, практиковать. Ну и, в общем, все, что я сделал, идет на благо не только мне, но и всем остальным, кому я помогаю.
2: Лен, расскажи про себя. Почему ты сегодня массажистом работаешь? Почему у тебя выбор пал именно на эту профессию?
4: Признаюсь честно, я осознанно не выбирала. Долгое время я была просто домохозяйкой. Когда младший ребенок вырос, пошел в школу, стало скучно. И пошла на курсы, ну, лишь бы чем-то себя занять. Но я попала на курсы в Западно-Сибирский центр массажных технологий, где 2 недели мы отрабатывали приемы друг на друге. Спустя эти 2 недели я себя почувствовала как наркоман. Мне надо было кого-то помассировать. Проходит день, никто мне в руки не попадается, и я чувствую, к вечеру у меня настроение падает. Я сначала не понимала, а потом кого-нибудь помассирую, мне легче становится, веселее, как-то радостнее. Ну и вот так постепенно-постепенно затянуло. 2 года я проходила различные курсы, включая массаж при остеохондрозе, какие-то коррекционные программы, тот же антицеллюлитный массаж проходила, массаж лица прошла. Но приходят люди, и чувствуешь вот эту взаимосвязь, что ты работаешь с одной только шеей, вот имею в виду те знания, которые дают на курсе, а этого мало. Ты работаешь, можешь час работать с шейно-воротниковой зоной, например, а результата нет того, который хочется. И начала читать умные статьи по массажу, а там такие слова дорсальные, вентральные, там еще что-то. Я не понимаю из этого ни слова. И у меня был выбор либо сесть самой и изучать каждое это слово в отдельности, но я решила, что надо все-таки пойти и поучить анатомию у тех, кто это знает. Пошла в медицинский колледж. Собиралась в Тюменский подавать документы, но встретила коллегу Ольгу Бульба, и она мне говорит, поехали в Дюлутеровск. Приехали, там такая обстановка, умиротворяющая в самом городе. После Тюмени туда приезжаешь, в этот город, как на курорт. Моря не хватает только. Знаете, такое вот приезжаешь к нам на Черноморское побережье, так тихо, спокойно, размеренно жизнь течет. Вот точно так же в Дилуторовске. Учиться, честно скажу, сама учеба давалась несложно. Когда интересно что-то изучать, мне кажется, тут вообще вот лично для меня вопрос о сложности не заходит. Либо интересно, либо неинтересно. Мне было непросто, потому что я жила в Тюмени. Я ездила туда на учебу в Дилуторовск. Я там не оставалась. Это мне далось тяжелее, чем сама учеба. Сейчас, оглядываясь назад, я очень рада, что я попала в медицинский колледж, потому что благодаря ему структурировались знания по анатомии человека. Появилось больше знаний о разных видах массажа. Сама я бы еще их долго, где-то по капельке собирала эти знания. Я бы, наверное, просто не выделила столько времени, чтобы глубоко изучить какую-то разновидность массажа, которую дают в колледже. Ну и благодаря колледжу я уже попала на какие-то соревнования. Честно, я человек совершенно не настроенный с кем-то соперничать, соревноваться. Просто попала в колледж и под такой общий шумок на одно соревнование, на другое попала. Благодаря им, наверное, вот уже появилась большая уверенность в своих силах и в своих возможностях.
2: Да, вот сейчас, Лена, ты затронула вопрос об участии в соревнованиях. Ребят, очень хочется услышать от вас, где же вы все-таки участвовали, какие призовые места занимали, вот об этом расскажите.
3: Когда я поступил в Ялуторовский медицинский колледж в 2017 году, мне предложили поучаствовать в чемпионате региональном Обилимпикс. Тогда я не понимал, что это такое вообще, как бы, ну и в силах своих сомневался, что ли. Я отказался. В 2018 году мне предложили поучаствовать в городе Омске в чемпионате битвы массажистов. Я собрался и поехал. Когда я приехал, я ж не знал то, что там будет чемпионат проходить среди обычных людей, ну, без нарушения зрения.
2: Ты еще был студентом колледжа?
3: Да, я был студентом первого курса. Приехал, ничего не понимал. Подошел к одному, говорю, какая группа? Он говорит, в смысле, какая группа? Я говорю, ну, инвалидность. У меня нет инвалидности. Ко второму подхожу, он говорит, у меня тоже. Мы вообще, говорит, здесь без инвалидности. И тут я понял, вот, Денис, ты приехал.
2: Не было желания развернуться и уехать?
3: Да, смысл разворачиваться. Раз приехал, надо показать, на что ты способен. Я и показал классику массажа спины и нетрадиционный массаж тайский массажа спины. А после соревнований нас пригласили попить чай, мы попили, потом были озвучены результаты. Мы сидели, я думаю, ну, проиграл. Когда начали озвучивать третье место, потом пришло второе место и называли мою фамилию. Вот тогда для меня был шок. Занять второе место на российском чемпионате в городе Омске. Для меня было первое достижение. Тогда я понял, что Данис, ты можешь участвовать, ты можешь соревноваться и побеждать, занимать призовые места. Затем в этом же году я начал участвовать в чемпионате Обилимпикс. Тоже занял второе место в 2018 году. Затем в 2019 году я занял первое место на региональном чемпионате Обилимпикс. Поехал в Москву. На национальном чемпионате прошел отборочный. И на самом финале занял пятое место. Приехал в Тюмень, меня пригласили на чемпионат Wellness Beauty Fest, который проходил в городе Тюмени. Там тоже показал свое мастерство, занял второе место.
2: Ну, а в этих соревнованиях участвовали не только люди с инвалидностью, насколько я знаю.
3: Да, там участвовали люди с нарушением зрения и обычные студенты, обычные специалисты, то есть мастера своего дела. Затем, что в 2021 году я также участвовал в региональном чемпионате, занял первое место и должен был ехать на национальный чемпионат в Москву. Ну, в связи с пандемией чемпионат перенесся на 2022 год. В 2022 году сборная Тюмени поехали представлять Тюмень в Москву на национальный чемпионат. И там был шок. Было много народу. Чемпионат проходил массово. То есть нас встречали на открытии чемпионата звезды. Наши популярные пели песни, поздравляли. Проходили всякие различные мастер-классы, тренинги, форумы. Мы везде участвовали. Так как пандемия была, участвовали две команды, то есть представители 2021 года и представители 2022 года. В тот момент как раз по массажу в категории специалисты участвовал я и Елена. Мы оба представляли Тюменскую область, только разные годы. И когда начался процесс финала, озвучивать призовые места, третье место назвали, два третьих места, ну, нас не назвали. И говорят, что диплом вручается за второе место Жуковой Елене Сергеевне Тюменской области. Обрадовались, начали кричать, хлопать. Это же хорошо. Я сижу и думаю, да, походу я пролетел. Либо первое, либо пролетел. И тут же называют диплом за второе место, вручается Исхакову Денису Ильшатовичу Тюменской области. Да, тут был шок. Я забыл то, что я не зрячий, я встал и пошел.
2: Вот так.
3: Я шел до тех пор, пока меня Елена просто не остановила. Говорит, ты далеко пошел?
2: Здорово. Хороший такой шок был.
3: Да.
2: Лен, ну а ты расскажи о своих успехах.
4: Ну, мой путь в соревнованиях, конечно, начался очень интересно. Когда я подала документы в медицинский колледж, мне коллега, с которой поступали вместе, говорит, слушай, мне тут позвонили ребята, которые уже учатся, и говорят, все участвуют в Обилимпиксе. Вот так и прозвучало, все. Я думаю, ну как так? Кто-то пришел на первый курс, только еще будет начинать, а сам Обилимпикс в тот год, в 2019 году, проходил в сентябре. То есть мы только поступили, уже Обилимпикс. Ну кто-то же еще вообще ничего не знает, как так могут все участвовать? Ну ладно, мы еще, это был август месяц, я еще не знакома ни с преподавателями, ни с одногруппниками. Подаю заявку. Оказалось, это все, это касалось третьекурсников на тот момент, которые уже все работали, участвовали в соревнованиях, ну и мы с ней попали на это соревнование. Ладно, думаю, там такие специалисты, занимающие уже призовые места, я ни на что не рассчитывала в Обилимпиксе. И за поддержкой, чтобы как-то подготовиться, понять, что такое соревнование, я обратилась в Западно-Сибирский центр с вопросом. Они мне говорят, слушай, ты в соревнованиях решила участвовать, а давай ты у нас тоже поучаствуешь. Они обычно соревнования проводят весной, вот этот Beauty Fest. Я думаю, ну до весны еще времени немного, говорю, давайте. Получилось так, что в сентябре я сначала приняла участие в Обилимпиксе, а потом через неделю или две был уже чемпионат в Западно-Сибирском центре. Это был финал чемпионата России по массажу, и в номинации «Добрые руки» я участвовала. В 2019 году на первом же чемпионате Обилимпикс я заняла первое место в регионе. В Москве я в финал не прошла в 2019 году. На чемпионате России, который проходил тоже в 2019 году, я заняла третье место. Просто для меня это был шок. Я знала ребят, с которыми я соревнуюсь, которые уже столько всего умеют, у которых уже был такой опыт участия в соревнованиях. Мне кажется, до сих пор, оглядываясь назад, я испытываю этот шок. Почему я, почему не они? Но уверенности это придало. Думаю, есть ли люди, которые меня не знают, которые на меня смотрят со стороны, оценили мое умение, значит, все-таки я что-то умею. Ну, а потом, пока училась в колледже, я принимала участие в отборочных чемпионатах в Кисловодск. Но, наверное, самое такое весомое, это все-таки участие в финале в 22-м году, в финале Обилимпикса, куда мы ездили вместе с Денисом.
5: Угу.
4: Потому что там надо было не только региональный уровень пройти, был еще отборочный, который проходил онлайн между всеми регионами. И когда выбирали всего 4 человека со всей страны, которые едут на финал, вот тут уже самооценка повышается очень сильно.
3: Да, можно добавлю. Лена говорит, что 4 человека выбирались. Выбирались 4 человека из 72 субъектов Российской Федерации.
5: Вот так вот, да, Даша? Ну, ребят, вы большие молодцы, что я могу сказать.
3: Я, как председатель молодежного совета Обилимпикс Тюменской области, хотел бы вас призвать, позвать, участвовать, проявлять свое мастерство, не стесняться, не бояться и реализовывать себя. Потому что чемпионат, он не только чемпионат, где вы соревнуетесь духом соперничества. Вы находите новых друзей, находите друзей, находите новую профессию. Поучаствовав, например, в одной компетенции, ну, тот же самый массаж. Ну, не зашел вам массаж. Вы увидели другое направление. Вы захотели быть поваром. Есть компетенция, поварское дело. Захотели быть кондитером. Есть кондитерское дело. Захотели быть флористом. Идите работать с цветами. То есть, друзья, направлений много. Самое главное выбрать. Присоединяйтесь, приходите, мы будем вас ждать.
2: Ребята, вы еще являетесь и коллегами, и на сегодняшний день у вас статус самозанятых, вы работаете на себя. Расскажите вот об этом. Почему вы к этому пришли и не стали работать обычными массажистами, допустим, просто в государственных поликлиниках?
4: Я в первую очередь мама, как была, я и так и осталась. Работа в государственной поликлинике, она предполагает более жесткий график, чем у самозанятого. Как самозанятая, я его могу выстроить сама, и мне так проще. Я подстроюсь и под расписание своих детей, и под расписание своей семьи, и в то же время могу реализовать себя. Вот это главная причина, по которой я работаю как самозанятая, а не в каком-то лечебном учреждении медицинском.
3: Почему я выбрал работать сам на себя? Я учился в Ютровске, жил в общежитии, ну и, соответственно, на одну пенсию не проживешь. Я пошел работать параллельно в санатории Березовая роща, который находился в городе Ютровске. То есть с утра я был на парах, после пар я бегом-бегом бежал на работу. Текучка большая была пациентов, то есть в день иногда приходилось принимать по 25-30 человек. Руки устают, сам ты устаешь, после работы приходишь без ног, без рук. После того, как я закончил учебу, я перевелся в Тюмень. Профилакторий Светлый, тот же самый филиал, главный корпус, который находится в Тюмени. Начал там работать первую смену с 8 до 2, и после 2 я работал сам на себя. До самого вечера, до 8 и до 9 часов. Тяжело, устаешь, потом появился ребенок, с ним надо тоже время уделять и играть, и сидеть. Выбрал работать только на себя. То есть оформил самозанятость и наработал клиентскую базу. Люди идут, и мне достаточно хватает и сил, и денежных средств, чтобы содержать семью. Ну и не работать как бы в госучреждениях.
2: Угу. А как клиенты относятся к тому, что ты незрячий? А может быть, они идут именно потому, что у тебя есть такие особенности, потому что, ну, существует такой, не знаю, можно ли сказать стереотип, что незрячий массажист, он самый лучший профессионал, так как у него очень развитые тактильные ощущения.
3: Есть такое. Я когда зрение потерял, у меня обострились слух, обоняние и тактильное восприятие. То есть незрячий человек, он больше всего руками. То есть мои глаза во время массажа – это руки. То есть я руками полностью пальпирую, руками полностью осматриваю позвоночный столб, нахожу проблемы. Когда ты долго работаешь с человеком, то есть не первый год, не первый месяц, ты уже понимаешь анатомию, физиологию. Когда у человека какая-то проблема, мышечный спазм, мышечный тонус, сколиоз, остеохондроз воспаленный, например, ты это все чувствуешь и озвучиваешь пациенту. Пациент как бы сперва не верит, то, что как он так руками меня посмотрел и все нашел. Для чего тогда нам вообще МРТ или КТ там? Идут, делают либо КТ, либо МРТ, и тогда удивляется то, что...
2: Диагноз подтверждается,
3: да? Диагноз подтверждается. Да, не все тонкости, то, что там, например, промежутки какие-то уменьшены, истощены, как бы это руками не пропальпируешь. А так они удивляются и говорят, что да, действительно, все, что он сказал, это правда. Идут. У меня большинство пациентов моих клиентов, они даже не знают, что я слепой. То есть они приходят, я их встречаю, они со мной общаются, я смотрю им в глаза. они уходят и буквально могут через 2 года прийти ко мне и только потом заметить, что я, например, если они говорят, вот деньги положили, например, там на комод, я начинаю искать ладошками. Они говорят, что идёт? Я говорю, деньги еще. А вы что, не видите? Я говорю, нет, не вижу. Ничего себе, 2 года к вам хожу, говорит, я даже не замечал.
5: Вот так вот. Хороший массажист, видимо, может еще это и скрыть. Не только хорошо сделать массаж.
3: Я не скрываю. Я как бы работаю и не пытаюсь показать то, что я слабовидящий или слепой. Я этого не стесняюсь. То есть самое главное – оставаться хорошим профессионалом и человеком на своей работе. А чем отличаются зрячие от незрячих? Да ничем они не отличаются. Те же самые люди, такие же люди. Руки, ноги, голова.
5: А что нужно, чтобы стать хорошим массажистом? Лен, как ты думаешь?
4: Любить помогать людям в первую очередь. Вот это большое желание помочь человеку чувствовать себя хорошо. И любить работать с телом. Если мы говорим именно про массаж. То есть кто-то становится хорошим психологом, он умеет красиво, грамотно общаться. А мы, массажисты, мы знаем, как поправить тело, чтобы человек

0: чего ты хочешь.
1: А мне кажется, если тебе нравится чем-то заниматься, и ты испытываешь удовольствие, то ты вот это до 5 с плюсом, ты сам дотянешься. Потому что, когда мы чему-то учимся, мы же не всегда можем на 5 с плюсом сразу с нуля это сделать, если раньше никогда этого не делали. Но если интересно, если любопытно, если есть желание, то легко можно этому научиться и освоить эти навыки.
2: Ну да, Лен, как ты правильно отметила, человек, который любит свою работу, он постоянно должен совершенствоваться. Вот у вас есть ли какие-то дополнительные, может быть, авторские методики, или где-то вы еще повышали свою квалификацию, чтобы дальше и дальше развивать свои профессиональные навыки?
0: Ну, здесь, смотрите, я вам расскажу. Когда я начинал работать, я работал по классике. То есть вся основа, весь массаж лежит на классическом массаже. Приемы – это разминание, растирание, поглаживание, вибрация. А затем я начал понимать то, что классики маловато для того, чтобы человек почувствовал себя комфортно. Я начал потихонечку разрабатывать собственную методику, добавлять, делать массаж и анализировать, смотреть, помогает ли моя методика или нет. За последние 3 года я работаю по одной и той же методике и вижу то, что людям моя работа, моя методика, которую выработал на протяжении 5 лет, она помогает. Она помогает, и люди приходят повторно. То есть они проходят курс, я им назначаю время, они приходят повторно и чувствуют себя комфортно. Методика моя основана на том, то, что я назначаю, грубо говоря, 10 сеансов. Первые 3 сеанса у меня уходят на то, чтобы размять мышцы, размять и разогреть, чтобы они были мягкие, податливые. Затем я начинаю работать уже с размятыми, хорошо подготовленными мышцами. Улучшать трофику, улучшать питание, улучшать циркуляцию крови, обмен веществ. И в конце, на 7, 8, 9, 10 сеансе, я начинаю восстанавливать мышечный корсет, приводить позвоночный стол в порядок, проводить лечебную физкультуру, гимнастику, дыхательную гимнастику, для того, чтобы процесс массажа, послойный процесс, пошел на результат, чтобы человек почувствовал то, что действительно он пришел на массаж за помощью, и я ему помог.
1: Авторская методика, на мой взгляд, тогда появляется, когда человек постоянно учится. Если человек, любой, не только массажист, перестает учиться каким-то нюансам своей профессии, то он немножко отстает от своих коллег. У меня обучение происходит непрерывно, мне кажется. У меня даже дети говорят: ты опять учишься. Открываешь какие-то статьи, страницы, читаешь, ты подхватываешь что-то новое. Я уже не говорю о курсах, которые проходишь. И из одного обучения возьмешь что-то одно, то, что ложится в твои руки, то, что у тебя получается, то, что работает. Из другого обучения что-то возьмешь другое. Все это дополнишь своим пониманием анатомии, своим пониманием, представлением о том, как функционирует наш организм, как работает наше тело, и подстраиваешься под каждого отдельного человека, чтобы он себя чувствовал хорошо. Потому что все мы, хоть и имеем общие какие-то проблемы, допустим, та же шейно-воротниковая зона, 90% чувствуют, что она у них напряжена. Но чтобы помочь, одному нужно проработать только шейно-воротниковую, а другому надо с ногами поработать, например. Пока не поработаешь, не поможет. Но это все приходит с опытом. Поэтому для меня авторская методика – это когда берешь из разных направлений и компонуешь, подстраиваясь под одного конкретного человека.
0: Хочу добавить, когда общался с хорошим специалистом, есть такой преподаватель Бирюков, спросил у него, как часто, говорю, обновляется методика в массаже. Он говорит: не поверишь, методика массажа обновляется каждый день. Я говорю: а как это? Каждый день что-то новенькое? Он такой: да. Вот сегодня ты массажист, завтра она массажист, послезавтра он массажист. И каждый приносит свою технику, каждый прием. Это уже новая методика. Вот тогда я понял то, что действительно одинаковых массажистов не бывает. Каждый массажист, каждый специалист, он по-своему хорош.
1: Да, массаж – это постоянное творчество, когда ты выбираешь из своего арсенала приемов то, что будет работать. Это как художник из большого количества красок, он их смешивает, подбирает, выбирает, чтобы нарисовать картину. Вот так же и массажист. Владея тем другим знанием там, испанского массажа, мягкими остеопатическими техниками, ЛФК, собирает из всего этого то, что будет работать с определенным человеком.
2: Интересно, очень я прямо заслушалась и захотела прийти к вам на массаж. Сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу.

0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
1: У нас в эфире гости, массажисты Данис Исхаков и Елена Жукова. Уважаемые радиослушатели, у меня есть для вас очень приятная новость. Наверное, это больше касается тюменских радиослушателей. Сегодня ребята пришли сюда с подарком для подписчиков группы ВКонтакте «Массаж Тюмень». Автором этой группы является Данис Исхаков. Итак, для новых подписчиков будет разыгрываться сертификат номиналом в 3000 рублей. Победитель будет выбираться системой. Счастливчик получит данный приз и сможет посетить массаж с авторской методикой от Даниса Исхакова. Пожалуйста, подписывайтесь. Группа ВКонтакте «Массаж Тюмень». Итак, ребят, вот мы с вами сейчас поговорили немножко о теории, о ваших заслугах, о вашей работе. А сейчас я думаю, что не менее интересно нашим радиослушателям будет послушать о каких-то интересных массажных практиках, о техниках самомассажа, которые они могли бы, наверное, делать себе сами. Понятное дело, что это не будет, наверное, самолечением, да, но, допустим, облегчить головную боль, снять напряжение. Напряжение, наверное, может каждый, если знать, как это правильно делать. Вот хотелось бы от вас получить вот такие вот советы. Ну, давайте, например, начнем с головной боли. Допустим, пришла я с работы, болит голова, таблетки я пить не хочу, дабы не портить себе здоровье. Вот что мне можно сделать в этом случае?
2: Почему болит голова? Потому что за целый день на работе было хорошее такое перенапряжение шейно-воротниковой зоны. Мышцы шеи спазмированы, верхний плечевой пояс напряжен, грудной отдел также напряжен из-за долгого статического положения. Что в этом случае нам необходимо? В этом случае необходимо разогреть мышцы для того, чтобы улучшить кровоснабжение головного мозга и произвести отток. То есть мы сперва разогреваем мышцы, потом производим отток. Методика, отсасывающая методика. То есть мы сверху вниз выгоняем кровь из головного мозга для того, чтобы спазм и головные боли прошли. Либо проработать по точкам. То есть у нас на голове имеются биологические точки, которые мы можем воздействовать в домашних условиях пальчиками. Первая точка, то есть это у нас в области виска, ниже височка. Пальчиками берем и по часовой стрелке крутим.
1: Так, вот я сейчас буду повторять за тобой, хоть у меня сейчас голова, слава богу,
2: будут
1: не болит, но
2: такие легкие болевые ощущения доводим не сильно, чтобы больно было, но вот почувствовали боль, зафиксировали пальчик, посчитали до 10 и в обратную сторону выкручиваем. То есть крутим по часовой, выкручиваем против часовой, как гайку.
1: Выкручиваем боль, да?
2: Да.
1: Получается.
2: Потом опять закручиваем, подержали и выкручиваем. Затем переходим, вот ищем мочка уха. Пальчики ставим прямо под него. Тут у нас имеется сосцевидный отросток. Находим такое углубление пальчиками между нижней челюстью и задней затылочной костью. И также по часовой стрелке продавливаем. Продавили, зафиксировали, почувствовали боль, досчитали до 10 и обратно выкручиваем такими же движениями. Затем руки заводим за голову, находим шею, позвоночник около первого позвонка, отступаем буквально 3 пальчика. 3 пальчика, тут у нас имеются такие также выступы. Выступы, там выходят у нас 12 пар черепно-мозговых нервов. Также по часовой стрелке мы продавливаем, зафиксировали и потихоньку отпускаем. Затем ладошками от, получается, мочек уха, выжимающая методика вниз. То есть мы сверху от головы по бокам шеи кровь выгоняем вниз. И элементарная гимнастика. Наклон вниз, подбородком касаемся грудную клетку, потихоньку все делаем и голову назад. Потом смотрим прямо, левым ухом тянемся к левому к плечу, зафиксировались, досчитали до 5. Затем правым ухом к правому плечу. Также зафиксировались, потянули мышцы, досчитали до 5. И исходное положение. Затем подбородком тянемся в левую подмышку. Тянемся, чувствуем напряжение мышц справа, как будто мы их растягиваем. Затем выпрямились. Затем подбородком также правую подмышку. Тянемся, вытягиваем и обратно в исходное положение. Затем руки отпустили, встряхнули. Это все делается сидя. Руки встряхнули. Плечи назад, как бы лопатки свели сзади. Плечи назад и голову вытягиваем, наверх тянем. Зафиксировались на 5 секунд, отпустили. И повторно опять. Вытянулись, зафиксировались и отпустили. Такие движения, они позволят улучшить кровоснабжение головного мозга, снять спастичность. Ну и постепенно головная боль пройдет. И не надо будет пить никаких таблеток.
1: Спасибо большое. Все это, конечно, надо запомнить, но я думаю, что это того стоит, да, чтобы не пить какие-то таблетки. Лен, а у меня еще к тебе вопрос. Я думаю, будет очень интересно послушать нашим радиослушательницам. Расскажи какие-нибудь, ну, хотя бы простые элементарные техники самомассажа лица. Все мы хотим быть молодыми, красивыми, с подтянутой кожей. Вот, поделись, пожалуйста, с нами.
3: Для того, чтобы наше лицо было красивым, свежим всегда, нужно в первую очередь позаботиться о своей шее, о своих плечах, о своей спине. Потому что если будет нарушение кровообращения, те же плечи у вас будут спазмированы, вы сутулитесь, кровообращение головы в целом будет нарушено, и цвет лица будет тусклый. Что бы вы тут ни делали, как бы вы тут ни прыгали, ни изобретали с лицом, как бы вы ни щипали себя по массажным линиям, к какому бы массажисту ни ходили, надолго этот эффект не сохранится. Я вообще выбираю всегда и в работе, и в жизни те методы, которые будут работать долго. Не так, что человек пришел, полежал на массаже, встал. Все красиво, ничего не болит, и ушел.
1: А потом пришел, опять все заболело, да?
3: Да, месяц прошел, и человек такой: ой, опять что-то прихватило, пойду, снова схожу. Может быть, это, конечно, экономически не совсем выгодно мне. Я наоборот радуюсь за тех людей, которые мне спустя год говорят: слушай, а у меня больше не болит спина. Я по твоей рекомендации делаю вот наклоны в стороны, как ты показала, как ты сказала, и все. Я делаю паузы в работе, и все, у меня прекрасно, у меня больше ничего не болит. Вот меня такие отзывы радуют гораздо больше, чем человек будет приходить ко мне каждые полгода. Хотя случаи разные. А возвращаясь к лицу, массажные движения от центра лица к уху, наверное, знает каждая женщина. Нам из всех щелей говорят, как наносить крем для лица. Массаж лица мы начинаем чистыми руками, на чистом лице, начинаем с подбородка гладить себя к уху. Сначала низ подбородка, потом от уголков губ к уху ведем, от крыльев носа ведем к уху. Переходим на лоб, от бровей ведем к краю роста волос пальчиками, натягивая кожу и глубоко себя поглаживая. А затем массаж лица можно закончить подергиванием себя за волос, то есть захватывая большой пучок и мягко дергая его вверх, для того, чтобы лимфоток на голове в целом улучшился и отечность лица быстрее спадала. В массаж лица обязательно должна включаться шейно-воротниковая зона, потому что если у нас плечи напряжены, если у нас напряжены верхние грудные мышцы, подключичные мышцы напряжены, у нас просто жидкости, лимфы той же, будет некуда уходить от лица. Мы ее будем сгонять, она будет возвращаться. Обязательно делаем массаж шеи. Направление массажных линий на шее, оно может быть разное, зависит от того, чего вы хотите. Если у вас отечность на лице и вы хотите от нее избавиться, то тогда глубокими поглаживаниями мы гладим шею сверху вниз. Лучше с боков это делать, чтобы шел отток жидкости от лица. Когда мы массируем лицо и говорим про массаж шеи, то мы массируем заднюю поверхность шеи, те мышцы, которые находятся рядом с позвоночником, и такую длинную шею, ее называют грудинно-ключично-сосцевидная, ее легко найти. Можно повернуть голову на бок, и вы у себя ее нащупаете. Такой валик на шее. Он идет от кончика уха к середине грудины, к еремной ямке, ну, которая у нас здесь.
2: Другим способом все, наверное, представляют. Ну, все носили смокинг, пиджак. То есть вырез пиджака – это и есть грудинно-ключично-сосцевидная мышца. То есть от задней затылочной кости, где сосцевидный отросток, рисуем треугольник, и он уходит к центру груди. Все, это получается вот как раз вот этот треугольник, он и есть грудино-ключично-сосцевидный.
3: Вот эта мышца у нас очень часто спазмируется, и тогда у нас провисает овал лица. Для того, чтобы с ней поработать, ее можно просто легонечко пощипать. Но шея у нас очень хрупкое и уязвимое место. Здесь очень много участков, где наши сосуды не защищены мышцами. Поэтому ее щипаем очень-очень легонечко, если вы делаете свой самомассаж. Ну, именно шею я рекомендую доверить специалистам, а дома ограничиваться именно областью лица и волосистой части головы. То, что вы можете сделать безопасно, а когда вы приходите к массажисту на массаж лица, все мои клиентки говорят, что это самый расслабляющий массаж. Даже расслабляющий массаж всего тела настолько не расслабляет, как массаж лица. Почти все спят, начиная с первой процедуры.
2: Так что, если хотите поспать, приходите.
1: Да, спасибо за приглашение. Есть у меня еще такой интересный вопрос. Все мы сейчас живем в динамичной жизни, да, часто испытываем стресс и от информационного перенасыщения, и от нашей такой спешки, да, мы все хотим успеть, все быстро-быстро. И зачастую вот наше душевное, психоэмоциональное состояние тоже немножечко так страдает. Есть ли какие-то точки, чтобы вот раз, пришел, нажал, и опять все хорошо, никакого стресса, никакой тревоги в душе, или все-таки уже это нужно идти к какому-то другому специалисту?
2: Ну, таких точек, наверное. Таких точек вы сами себе не нажмете. В любом случае, чтобы расслабить свою нервную систему, вам надо будет полностью расслабиться. А если вы хотите сами себе нажать, это вам надо будет все равно сесть, проявить какую-то физическую нагрузку, напряжение. То есть нет никакого расслабления. А чтобы расслабиться, надо сперва привести психосоматическое состояние в порядок. То есть люди, когда приходят на работу, они думают о работе. Но некоторые, приходя на работу, еще и думают о проблемах, которые были дома. Я живу золотым правилом. Вышел из дома, забыл про дом. Вышел с работы, забыл про работу. Вот. Тем самым ты разгружаешь свое психоэмоциональное состояние, и у тебя идет перенаправление. То есть пока ты едешь домой, у тебя уже идет перераспределение. Как по-другому говорит, перезагрузка. Ты на работе один, домой приходишь, ты другой. Из дома вышел ты один, на работу пришел ты другой. То есть человек не должен загружаться себя, загружать всеми мыслями. Если человек будет постоянно думать о проблемах дома, о проблемах на работе, о проблемах на улице, о проблемах вообще в мире, в стране, он с ума сойдет. Наша голова – это не бездонная бочка. Нам иногда надо будет ее разгружать, очищать, как корзину. Потому что если она переполнится, у человека может случиться нервный срыв. Поэтому всем советую правильно распределять свое эмоциональное состояние. Если вы чувствуете то, что вы перенапряглись, дайте себе отдохнуть.
3: Мужчины в этом отношении универсальны. Сколько наблюдают за своими клиентами и вообще за своим окружением. Они, если даже приходят, говорю, как массажист, приходят на сеанс, они легли на кушетку, они расслабились. Все, у них отключились. Они четко знают, что этот час, это принадлежит только им, и они могут расслабиться сразу. Мы, женщины, честно говоря, расслабляемся гораздо сложнее. Мы
1: полностью
3: думаем гораздо больше.
1: Полностью с тобой согласна, Лена.
2: Женская солидарность.
3: У нас столько мыслей в голове, мы столько всего пытаемся удержать. Поэтому, если говорить как массажист, я думаю, один раз в неделю для профилактики такого психоэмоционального напряжения, чтобы оно не скапливалось, можно ходить на массаж, на общий массаж. Почему? Потому что любой наш стресс, он остается в наших мышцах. У всех по-своему. Разный стресс бьет по разным мышцам, по разным суставам. Человек – это единая система. Когда человек приходит на общий массаж и работает со всем телом, то расслабляется все тело. Все мышцы приходят в нормальное состояние рабочее, и человек выходит с ощущением легкости, как будто вот он сбросил с себя груз. Такого же эффекта можно достичь, если регулярно заниматься спортом. То есть, допустим, 3 раза в неделю ходить на какие-то спортивные занятия. Вот эта разгрузка мышц, дополнительное улучшение кровообращения укрепляет нервную систему. Когда наша нервная система крепкая, она проще справляется со всеми ситуациями, то, что происходит вокруг нас.
2: Да, у нас все считают, ну, большинство клиентов, пациентов, они всегда, люди вообще считают то, что вот у нас есть сердце, оно же как мотор, оно качает кровь. Но это глубокая ошибка. Сердце, оно одно, а тело у нас у всех конституция разная. Кто-то худенький, кто-то средненький, кто-то побольше. И сердечко, оно не справляется, чтобы прокачать все ткани, все капилляры, все сосуды, все органы. Поэтому нам необходимо двигаться. То есть наши мышцы – это дополнительный ресурс для сердца. Сердце стучит при ходьбе, мы ходим, мышцы сокращаются, расслабляются. Тем самым дополнительно начинает работать кровеносная система. То есть ускоряется побыстрее. И тем самым при движении, не зря говорят, движение – это жизнь. Чем больше ты двигаешься, тем дольше ты проживешь. А сидеть на одном месте, ну, извини, ты затекешь, потолстеешь, и у тебя цвет лица поменяется, и будут проблемы со здоровьем.
1: Золотые слова.
3: А массаж – это тоже физическая нагрузка для нашего организма.
2: Пассивная гимнастика, пассивная нагрузка, да. То есть пациент лежит, а массажист все за него делает. Есть шутка такая. Приходит девушка на антицеллюлитный массаж и говорит, что я похудею, а массажист на нее смотрит, говорит, скорее всего, похудею быстрее я во время массажа. потому что интенсивная работа, проработка мышц и массажист, он вырабатывает очень большую нагрузку. Массаж, вообще кто занимается массажем, это тяжелый труд. То есть нагрузка на руки, нагрузка на спину, нагрузка на ноги.
1: Вот, кстати, да, Данис, на мой взгляд, профессия массажиста – это очень ресурсно-затратная профессия. Как вы себя восполняете, как вы отдыхаете, как вы приводите свой организм в норму?
3: Для того, чтобы поддержать себя в ресурсном состоянии, в первую очередь нужно грамотно спланировать свой рабочий день и помнить об эргономике в процессе работы. Но а так, это самое базовое, это обязательная утренняя зарядка, которая помогает разогнать кровь по организму, улучшается питание всех суставов. Это правильная дозировка отдыха между сеансами и после работы.
2: Ну и самое главное, когда приходят клиенты на массаж, массажист не должен забывать и про себя. Он сам должен посещать обязательно массажиста.
3: Точно.
1: То есть просто Лена делает массаж Дениса, а Денис Лене или как?
2: Да.
3: Мы сапожник должен быть с сапогами.
2: Ну да. Вот мы и нашли пару сапогов.
1: Здорово. Ну, наша передача подходит к завершению. Мне сейчас хочется спросить у вас о тех планах, которые у вас сейчас есть. Я знаю, что есть грандиозные планы по расширению своей деятельности, по привлечению новых массажистов, которые также нуждаются в работе. Расскажите вот об этом.
2: Да, мы когда начали вместе с Еленой работать, мы начали оба не только в чемпионатах участвовать, но и планировать расширение, то есть открыть центр, где будут работать массажисты, люди с нарушением зрения. Тем самым мы будем предоставлять рабочие места, они будут работать, будут нарабатывать собственную клиентскую базу, зарабатывать денежные средства и помогать местному населению. То есть все прекрасно знают то, что слабовидящие, они, да, учатся, но после выпуска не каждый может себя реализовать в профессии массаж. Кто-то боится открыть кабинет, кто-то боится идти работать в санаторий или в больницу, или в поликлинику из-за того, что думает, что я не вижу, ко мне будет относиться не так. Тут, если все нормально получится в центре, то люди будут работать слабовидящие, слепые, тотально слепые. То есть атмосфера будет дружественная и рабочая. Люди будут заинтересованы, люди будут мотивированы. Сейчас самое главное правильно реализовать, формулировать и как бы проект, чтобы работал. Этот проект в Тюменской области первый. Такого проекта я пока в Тюмени не видел. Я видел только его в двух городах, это Москва и Екатеринбург, а в других регионах пока не встречал. Поэтому как только все получится, как мы все это реализуем, все обязательно это узнают, и мы будем рады всем помочь.
1: Ну что ж, Данис, Лена, я желаю вам профессиональных успехов, чтобы все у вас получилось, ну и, конечно же, благодарных клиентов. Спасибо, что пришли.
3: Спасибо.
2: Спасибо большое.
1: Дорогие радиослушатели, с нами сегодня были Елена Жукова и Данис Исхаков, профессионалы-массажисты из города Тюмени. Не забывайте подписываться в группу ВКонтакте «Массаж Тюмень» и получайте бесплатный сертификат на посещение массажа. Всем здоровья, пока-пока.
0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.